0: Забыли сегодня вас в гостях будет наш новый батарейный командир Вершинин.
1: Он старый?
0: Нет, ничего.
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет.
1: Интересный человек.
0: Ничего себе.
2: Ничего себе.
0: Ничего себе.
2: Ничего.
1: Куда ты?
3: Домой.
1: Страх.
4: Вижу, стоит незнакомый полковник.
0: Вершини должно быть.
3: Прощай, моя хорошая.
4: Честь имею представиться. Вершинин. Очень рад, что я наконец у вас.
0: Какие вы старые.
1: Пожалуйста.
4: Как я рад. Как я рад. Но ведь вас три сестры. Лиц уже не помню, но знаю, что у вашего отца были три маленькие девочки. Как время летит. Как время летит.
0: Александр Игнатьевич, из Москвы.
1: Из Москвы? Вы из Москвы? Оля! Оля!
4: Вот ваше лицо, кажется, немножко помню.
0: Я вас нет.
3: Вы из Москвы. Мне всегда казалось, что все там помню, и вдруг...
0: Теперь вспомнила.
4: Вы давно уехали из Москвы?
3: 11 лет.
4: Я знал вашу матушку.
5: Хорошая была, хорошая была. Царство ей небесное.

дочка моя, птица моя белая, позвони мне поздравить тебя с днем твоего ангела.

0: Zulaya. Я доволен, я доволен.
1: Мне надоело, надоело, надоело.
0: Паша меня любит.
1: Хорошо, я пойду. Только отстань, пожалуйста.

0: I beat you. Вам письмо, батюшка.
1: От дочери.
2: Что такое? Не секрет?
1: Жена опять отравилась. Ужасно неприятно все это.

0: эту Маша не идет.
1: Что же еще вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать? Жизнь тяжела. Я пришел попрощаться.

0: Проводите,
1: голубушка, слетел ей прямо в руки. Кухарочка, ты во дворец неси его, а мы проследуем за ними. Теперь...

0: ваше в рыхлости нецо прогости.
1: Счастье Богу, прочесть на цесту, глядь, уж тебе, люди, невесту.